Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: лампой головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
9: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
10: Я хочу быть еще ближе.
9: Радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году. Врачи назвали опасную болезнь без температуры обычной ОРВИ. В Санкт-Петербурге пройдет международный форум объединенных культур. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Пандемия гриппа может настигнуть россиян в 2029. Последний раз эпидемический подъем был зафиксирован в 2019 году. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Эпидемический или пандемический подъем бывает примерно один раз в 10 лет. У нас последний раз был пандемический подъем в 2019. Я могу сказать, что к 2029 году у нас должна быть очередная пандемия, предупредил он в беседе Стас. Онищенко добавил, что российская система здравоохранения уже на протяжении 20 лет каждый год разрабатывает вакцину под новые штаммы гриппа, что помогает бороться с инфекцией. Чуть ранее врач-терапевт Екатерина Сорока сообщила, что в межсезонье риск простудиться возрастает из-за перепадов температуры и смены продолжительности светового дня. Врач предостерегла от слишком легкой одежды в мороз. При этом чрезмерно утепляться тоже не стоит. В слишком теплой одежде человек потеет, после чего даже небольшой сквозняк может привести к переохлаждению. И в продолжение темы. Простуда без температуры с ощущением битого стекла в горле. Ожидаемая сезонная волна известных возбудителей. Риновирусов и коронавирусов группы «Флирт», рассказала молекулярный биолог Арина Холькина, пишет «Известия». Это сезонный подъем ОРВИ во второй половине сентября, который Роспотребнадзор ожидал и о котором предупреждал еще в начале этого месяца. Просто в этом году волна пришлась на смену доминирующих возбудителей. Гриппа почти нет, зато активно циркулируют негриппозные вирусы, отметила она. По словам эксперта, отсутствие температуры – нормальная реакция иммунологического ответа. Холькина отметила, что у большинства россиян уже есть иммунная память после перенесенных инфекций или вакцинации. Иммунитет распознает патогены, сдерживает его в верхних дыхательных путях, не запуская общее воспаление с жаром. Отсюда и ощущение битого стекла и появление сильной вялости, пояснила она. Настораживать должны одышка, затрудненное дыхание, слабость и боль в груди, отметил эксперт Альберт Резванов. В Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября пройдет Международный форум объединенных культур. В деловой программе вопросы сохранения культурного наследия, укрепления культурного суверенитета, роли образования и медиа, развития театра, кино, музейного дела и многое другое.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
11: 12+.
12: Любовь зарядила дожди-пистолеты.
13: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Девушка, а где тут примерочная? Мне бы внедорожник примерить перед покупкой.
3: Примерочная у нас на улице. Называется «Тест-драйв».
4: «Антикор Сервис» – первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 автомобилей с пробегом под одной крышей. Выкуп вашего авто от одного дня. Обмен, прием на комиссию. «Антикор Сервис». Черлакский тракт 5, бывший гипермаркет «Метро». Звоните 33 66 33.
3: Мужчина, а размер подходящий подобрали или нужен другой цвет?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: «Макдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошь. Роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД назвали ключевые правила цифровой безопасности. Контроль за поставками продуктов в школы и больницы усилят. В Красноярском крае многодетным семьям будут выдавать микроавтобусы. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Для покупок в интернете лучше использовать отдельную или виртуальную банковскую карту. Такой совет россиянам дали в МВД. В ведомстве также рекомендуют использовать сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию. Приложение стоит загружать только из официальных магазинов, а финансовые операции не проводить через общественные Wi-Fi сети. Кроме того, правоохранители советуют осторожнее переходить по незнакомым ссылкам, так как они могут ввести на фишинговые сайты, которые маскируются под страницы банков, маркетплейсов или госуслуг. Коды из СМС и фотографии личных документов передавать посторонним также не следует. В России предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие соцучреждения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на общественный совет при Россельхознадзоре. В частности, предлагается проверять каждую партию продукции и вносить результаты в специальные информационные системы. Также хотят расширить возможности для проверки производителей и поставщиков социального питания. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменение сроков годности и продукция, которая не прошла необходимые проверки безопасности. Поставщиков, увлеченных в фальсификации и контрафакте, предлагают не допускать к таким контрактам. В Красноярском крае многодетным семьям будут бесплатно предоставлять микроавтобусы. Как сообщает «Москва-24», новая мера поддержки начнет действовать с 1 января следующего года. Получить автомобиль смогут семьи при рождении 7-го или последующего ребенка. По словам губернатора Михаила Катюкова, раньше такую помощь оказывали только в отдельных случаях. Теперь ее сделают постоянной. Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. И вот, чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой по вечерам или выходным. Главная цель – дать ребятам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы, социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. Вот так одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросети курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Хавейл F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69. 70.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Телефон рекламной службы 53-42.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
10: Имеют противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
13: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж».
14: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-716.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Маркетплейсы обяжут проверять продавцов. Омские губернаторы и глава Федерального Минприроды обсудили ключевые экологические проекты региона. И россияне назвали комфортный доход для счастья. Подробнее об этом прямо сейчас. С октября в России изменятся правила работы интернет-магазинов. Площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену. Без скидок за участие в акциях или оформление карты определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и госреестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медизделий. Газификация частного сектора Омска будет продолжена. Об этом говорилось на рабочей встрече губернатора Виталия Хаценко с главой Федерального Минприроды Александром Козловым. Обсуждалась и возможность выделения региону дополнительных автобусов, работающих на экологичном газомоторном топливе. Отдельное внимание уделено расчистке русла Иртыша в границах Зеленого острова, территорию которого в последние годы привели в порядок. Еще одной темой встречи стало участие области в федеральном проекте «Генеральная уборка». Он предусматривает выявление и ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде. Омск завершает подготовку к отопительному сезону. Социальные объекты готовы практически полностью. Готовность жилого фонда 90%. Важнейший этап подготовки – получение городом паспорта готовности от Ростехнадзора. Процесс проверки проходит поэтапно. После этого все данные объединяются и выдается общий документ. Накануне стало известно, что первые 25 омских социальных учреждений уже получают тепло по индивидуальным заявкам от источников тепловой компании. Сергей Шелест объявил о запуске нового автобуса. 75-й маршрут заменит 69-й, который с начала года продлят так, чтобы он проходил вблизи железнодорожного вокзала по проспекту Маркса, а затем через улицы Труда, Сухой Пролет, Первой Красной Звезды, Первой Трамвайной, Пугачева и Гуртьева. Транспортная доступность для жителей привокзального поселка улучшится, отметил глава региона. По 75-му маршруту завод «Металлист» ПО «Иртыш» пустит 16 автобусов среднего класса. В часы пик они будут ходить с интервалом в 11 минут. Почти треть россиян для ощущения счастья нужно от 150 до 300 тысяч в месяц. Об этом говорит исследование Роскачества. Еще 22% опрошенных назвали сумму до 500 тысяч, а каждому пятому хватило бы дохода до 150 тысяч рублей. Почти половина участников опроса считают, что деньги действительно влияют на ощущение счастья, но только до определенного предела. 11% заявили, что уровень дохода вообще не влияет на их ощущение счастья. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Банкротство – влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
5: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
7: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет. Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: Давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой.

0: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Шубкин дом на Маркса 8.
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МВД назвали ключевые правила цифровой безопасности. Контроль за поставками продуктов в школы и больницы усилят. В Красноярском крае многодетным семьям будут выдавать микроавтобусы. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Для покупок в интернете лучше использовать отдельную или виртуальную банковскую карту. Такой совет россиянам дали в МВД. В ведомстве также рекомендуют использовать сложные пароли и подключить двухфакторную аутентификацию. Приложение стоит загружать только из официальных магазинов, а финансовые операции не проводить через общественные Wi-Fi-сети. Кроме того, правоохранители советуют осторожнее переходить по незнакомым ссылкам, так как они могут ввести на фишинговые сайты, которые маскируются под страницы банков, маркетплейсов или госуслуг. Коды из СМС и фотографии личных документов передавать посторонним также не следует. В России предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие соцучреждения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на общественный совет при Россельхознадзоре. В частности, предлагается проверять каждую партию продукции и вносить результаты в специальные информационные системы. Также хотят расширить возможности для проверки производителей и поставщиков социального питания. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменение сроков годности и продукция, которая не прошла необходимые проверки безопасности. Поставщиков, увлеченных в фальсификации и контрафакте, предлагают не допускать к таким контрактам. В Красноярском крае многодетным семьям будут бесплатно предоставлять микроавтобусы. Как сообщает «Москва-24», новая мера поддержки начнет действовать с 1 января следующего года. Получить автомобиль смогут семьи при рождении 7-го или последующего ребенка. По словам губернатора Михаила Катюкова, раньше такую помощь оказывали только в отдельных случаях. Теперь ее сделают постоянной. Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, и традиционное высшее образование за ним не успевает. Пока на утверждение новых университетских программ уходят годы, технологии обновляются каждый квартал. И вот, чтобы решить эту проблему, в Китае запустили систему микроспециальностей. Это короткие интенсивные курсы, которые студенты проходят параллельно с основной учебой по вечерам или выходным. Главная цель – дать ребятам традиционных профессий навыки работы с технологиями. Например, будущие ветеринары, агрономы и социологи учатся применять искусственный интеллект в своих сферах. Программы формируют под конкретные запросы рынка, а лекции и практику ведут действующие инженеры технологических компаний. Вот так одни студенты облегчают себе жизнь и пишут при помощи нейросети курсовые, а другим искусственный интеллект только добавил занятий по выходным.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее. Если

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны квадра. Green Auto.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
5: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
13: 12+.
12: Ваня, Ваня, Радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
6: Имеют противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Школьникам расскажут, какие профессии нужны их региону. В Санкт-Петербурге пройдет международный форум объединенных культур. Конкурс в отряд космонавтов установил новый рекорд.
2: Российские школьники будут подробнее изучать экономику своего региона и востребованные там профессии. Как сообщает ТАСС, региональный блок усилили в специальном курсе «Россия. Мои горизонты», который проходит у учеников 6-11 классов. Всего программа рассчитана на 34 занятия в год. От 8 до 17 из них регионы могут посвятить собственному рынку труда, ключевым предприятиям и перспективным отраслям. Например, в аграрных субъектах больше внимания уделят сельскому хозяйству, а в регионах с развитым судостроением – профессиям этой отрасли.
1: С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену без скидок за участие в акциях или оформления карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медицинских изделий.
2: В Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября пройдет Международный форум объединенных культур. В деловой программе вопросы сохранения культурного наследия, укрепления культурного суверенитета, роли образования и медиа, развития театра, кино, музейного дела и многое другое. Ожидается прибытие официальных делегаций из 44 иностранных государств и международных организаций.
1: Банк России фиксирует снижение возраста участников дропперских схем. В базу мошеннических операций теперь попадают подростки уже с 14 лет. Раньше среди дропперов чаще встречались молодые люди от 18 до 25 лет. Основным каналом вовлечения остается интернет. Подросткам и молодежи предлагают легкую подработку через соцсети и мессенджеры. МВД также фиксирует рост вовлечения подростков в киберпреступления. Число несовершеннолетних дропперов выросло в 48 раз, а количество обвиненных преступлениях увеличилось на 70%.
2: Рекордные 12 тысяч заявок подали россияне в новый отряд космонавтов Роскосмоса. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов, 350 человек уже прошли первичный отбор. В Роскосмосе связывают такой интерес в том числе с тем, что впервые информацию о наборе разместили на портале госуслуги. Отбор продлится до конца года, после чего назовут победителей. Ранее отряд покинули космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков. Артемьев совершил 3 полета на МКС и 8 выходов в открытый космос. Корсаков провел на орбите 195 суток.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 24 сентября. Отмечается День системного аналитика, Всемирный день бестраншейных технологий. Это вот у нас тут приехали прокладывать интернет на дачу и говорят, вот вам кабель, а траншею вы сами прокопайте. А то мы можем только бестраншейную технологию вам предложить, проложить его по забору. Такие вот интернет-провайдеры нынче.
1: Пошли вон, слабаки.
0: Сегодня еще Международный день караванщика, и мы лучше его отметим.
1: Ну, действительно, издавна считалось, что путешествия намного безопаснее, если люди передвигаются колонной, потому что, ну, дикие звери, разбойники, сами понимаете. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов.
0: Да-да-да, вот у меня именно это и рисуется.
1: Вот, неспешных этих, да, королей пустыни. Верблюды эти нагружены тюками, погонщики, которые управляют всем этим движением. Ну, в настоящее время данное понятие, конечно, далеко вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами, караванами двигаются морские и речные суда, ну и, конечно же, автомобили.
0: И автодома, кстати.
1: И автодома.
0: Их, кстати, так и называют тоже караванщики. Ну,
1: кстати, Великий Шелковый Путь, да, из Китая в Европу, это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему аж во втором веке до нашей эры, то есть более 2000 лет тому назад. Ну, как обычно, как всегда это в истории было, вот в каждой стране есть что-то уникальное, что нужно другим странам. Поэтому вот что в Китае? В Китае чай и шелк.
0: Это тогда был шелк, а сейчас в Китае все.
1: Все. У аборигенов захват каравана с товаром считался великой удачей. И рассказы о том, что при этом они убивали всех людей, это грубейшая ошибка, заявляю вам, как дипломированный университетский историк. Потому что, забирая товар, вот эти самые захватчики отпускали женщин и детей, и бой начинался только при наличии вооруженного конвоя, который, собственно, оказывал ожесточенное сопротивление. В России за дальних расстояний караваны состояли из различного товара. Здесь были сани с разным мелким товаром, грузовые вагоны на полозьях для транспортировки руды, других полезных ископаемых. Также бронированные, не бронированные, то есть заранее заказанные, а бронированные, то есть укрепленные, бронированные вагончики для перевозки денег и драгоценностей. Ну и, конечно же, пушнина из факторий в северных и сибирских наших областях.
0: Хорошо, что сейчас пушнина искусственная и кожа не натуральная. Эко-кожа. Раньше-то это дермантин был.
2: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров. Ртутного столба будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
7: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
10: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
11: Ждем в Доброцене.
12: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
13: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
14: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья, и приятного аппетита всем тем, кто завтракает, а может быть даже уже и обедает, учитывая, что мы вещаем в 6-часовых поясах. Мы сегодня решили поговорить о готовке, о лайфхаках, которые вы применяете на кухне и которые облегчают вам жизнь. Ну вот, например, сегодня на картинке в нашей группе ВКонтакте радио Ваня, которая, собственно, и ознаменовала нашу тему, картофелина, которую можно чистить с помощью металлической губки для мытья посуды. Вот, а не потому, что у вас есть овощечистка. Овощечистка, она хороша, когда картошка старая, а когда она молоденькая, с тоненькой корочкой. Вот, пожалуйста, взял ее, пошкрябал чуть-чуть, и она чистенькая, кругленькая, и можно уже ее употреблять.
2: Да, такой красивой, идеальной формы, как у нас на фотографии, на заставке к нашему сегодняшнему посту. Ты знаешь, что после декабря картошка имеет такой сладковатый привкус? Я перехожу на цветную капусту.
1: Картошка имеет сладковатый привкус, если ее переморозили. Если она хранилась в каком-то холодном очень помещении и немножечко ее там, ну, скажем так, не углядели.
2: Да? Угу.
1: Да, потому что, ну, обычная картошка, ты тоже понимаешь, вот надо как-то температуру угадать. Чуть потеплее — начинаем прорастать. Чуть похолоднее — становимся сладкими. Вот.
2: Итак, веселые и остроумные, и очень глубокие в то же время страницы современного российского картофелеведения.
1: Да, что касается дальше и картошки, и морковки, и всего остального. Вот в моей жизни в какой-то момент появился вот какой лайфхак. Я варю и картошку, и морковку в микроволновке. Берешь пакет пищевой, завязываешь в ней там 3 картофелины, ставишь ее на минут 8, и, пожалуйста, тебе она готова уже для салата. И точно так же поступаю с морковкой и даже со свеклой. Что ее там варить и вываривать 250
2: лет? Я понял. То есть картошка в итоге получается разварной, не развалившейся.
1: Печено-вареная.
2: Но при этом такого печеного плана и удобно для того, чтобы порубить ее кубиками для салата, где она, опять же, не превратится в кашу.
1: Да. Вот. Может быть, у вас тоже есть какие-то лайфхаки. Не обязательно они должны быть про картофель. Может быть, вы пакеты каким-то образом на кухне складываете определенным образом. Я просто вчера видела рилс, бабушка рассказывает, я, говорит, уже на пенсии, мне делать нечего, вот смотрите, выдвигает шкафчик на кухне, а у нее там треугольнички, прям как вот просто чередой такой, ну, ты знаешь, как треугольничками складывать пакеты, знаешь? Не знаешь?
2: Нет.
1: Я тебя научу. А чему вы можете

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам пора бы перейти на более здоровый образ жизни и натуральные продукты.
2: Овны, женщины, а у вас хороший день для генеральной уборки и благоустройства дома.
1: Тельцы, мужчины, не отрывайтесь от реальности, критично относитесь ко всему, о чем вам говорят.
2: Тельцы, женщины, вам необходимо порадовать себя какой-нибудь новой безделушкой, ну и хорошим обедом.
1: Близнецы, мужчины, звезды дают вам шанс на новый этап личностного роста, не прозевайте.
2: Близнецы, женщины, вероятно, знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.
1: Раки, мужчины, не стоит царить деньгами, пытаясь произвести впечатление.
2: Раки, женщины, ведите себя максимально скромно. Не выделяйтесь, так вы избежите козней завистников.
1: Львы, мужчины, лучший день недели для презентации ваших новых идей и проектов.
2: Львы, женщины, вам любые задачи по плечу. Вы необычайно сообразительны, проницательны и остроумны.
1: Девы, мужчины, вы можете блеснуть умом и изобретательностью. Это даст вам возможность значительно улучшить свое положение.
2: Девы, женщины, у вас день из серии «Я самая экономная». Звезды настоятельно призывают отказаться от лишних трат.
1: Весы, мужчины, вам стоит быть смелее, не бойтесь новизны.
2: Весы, женщины, голос вашей интуиции необыкновенно точен. Слушайте его, и день принесет приятные сюрпризы.
1: Скорпионы, мужчины, вы можете ощутить переизбыток энергии, жизненных сил и энтузиазма, однако не стоит взваливать на себя слишком многое.
2: Скорпионы, женщины, чем лучше будет ваше настроение, тем более привлекательные вас будут видеть джентльмены.
1: Стрельцы, мужчины, приложив усилия прямо сейчас, вы получите гораздо более интересный результат в долгосрочной перспективе.
2: Стрельцы, женщины, больших надежд на сегодняшние дела и начинания возлагать не стоит. Лучше поберегите силы для будущих свершений.
1: Козероги, мужчины, избегайте сквозняков, переохлаждения и других источников недомоганий.
2: Козероги, женщины, в одежде и макияже сегодня только классика. Так вы будете наиболее неотразимы, и это может пригодиться.
1: Водолеи, мужчина, от вас звезды ждут великодушия и благородства. Вы на это способны.
2: Водолеи, женщины, противостояние с представителем противоположного пола неконструктивно. Постарайтесь найти разумные компромиссы.
1: Рыбы, мужчины, звезды рекомендуют воздержаться от дорогих покупок. У вас сегодня день духовного роста.
2: Рыбы, женщины, высокий риск встретить энергетического вампира. Поэтому тщательно выбирайте круг общения.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь. На Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, 24 сентября, четверг. Вы рассказываете о ваших собственных, а может быть подсмотренных где-то у кого-то из умных людей, кухонных лайфхаках. Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Я раньше оладьи не готовила, но потом узнала про смесь, с которой готовить очень вкусно, и просто стала делать часто. Братцу понравилось, потом родители придумали сделать блины и немного добавить смеси, ну, собственно, вот которой я пользовалась, и стало, вы знаете, еще вкуснее. Сейчас вновь все привыкли к обычным блинам, и смесь пока, так сказать, не востребована. Всем отличного настроения, привет моему другу Егору.
2: Вообще, очень много действительно всяких лайфхаков можно найти в интернете. Ну, например, да, там, как проверить, что яйца свежие. Набираете воду, кладете яйца, если всплыло, значит, давно уже это яйцо лежало в холодильнике, ну, или на полке в магазине. Особенно с перепелиными яйцами этот лайфхак подходит, потому что их не так часто берут в магазине, и ты приходишь домой, сразу же их заливаешь водой, и вот они давно лежащие у тебя плавают на поверхности воды. А еще один лайфхак спасения пересоленного супа. Заверните в марлю немного риса и опустите его в бульон. Бульон впитает, да, рис впитает соль, и ваш бульон будет спасен. Ну, естественно, что очень хорошее изобретение – это измельчитель отходов. Многие его сейчас ставят, и я тоже в раковину, планирую. Да? Да, для того, чтобы потом не заливать туда крота и все остальные растворяющие штуки.
1: Ну, вот я, к сожалению, старовер, поэтому я кротом пою свою раковину. Слушай, как работает этот измельчитель?
2: Ну, он пережевывает все эти ошметки просто в труху, просто в мелкую пыль,
1: да, и потом все. Это все рассеивается на Средиземноморском побережье в районе
2: подожди, это же органика. Марбельги. Это же органика. Рыбки едят твои картофельные очистки, не переживай. Ты подкармливаешь корюшку.
1: Рыба с картошкой. Чем? Господи, четверг, рыбный день, что ты со мной делаешь?
2: Сережа Хапуженков также отметился в нашем канале, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Привет лучшим из лучших ведущим галактики. Представляешь, какое приветствие мы заслужили?
1: Здравствуйте,
2: Сережа,
1: здравствуйте.
2: Серега, прям обнимаю и кружу. Честно, для быстрой готовки знаю только то, что когда отваривается картошка, нужно бросить туда кусочек сливочного масла. Готовится в два раза быстрее. А так в обед заезжаю в кафе, беру три порции, первое, второе, третье, и блинчики с мясом, и всего лишь 1000 плачу. Все блюда реально ресторановские, и это не только мое мнение. Привет, Жуковке. Это ж ничего себе у них там в Жуковке.
1: Не-не-не.
2: Пообедал за 1000 рублей.
1: Ничего себе объем желудка у Сергея.
2: Да.
1: Первое, второе, третье, ну и, конечно же, чтобы, так сказать, голодным не уходить, блинчики с мясом.
2: Там еще компот наверняка.
1: Полировка компотом обязательно.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: «Евростиль». Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Глава Роспотребнадзора рассказала, когда ждать пик заболеваемости гриппом. Участок в центре Омска выставили на торги, и «Авангард» в Москве проведет заключительный матч выездной серии. Подробнее об этом прямо сейчас. Россияне уже открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что переводы цифровыми рублями мгновенные и бесплатные, а для бизнеса тарифы кратно ниже, чем по банковским картам. Массовый запуск цифрового рубля начался 1 сентября. Мошенники уже используют тему цифрового рубля в схемах обмана. Например, создают поддельные инвестиционные сайты и предлагают заработать на новой форме валюты. В Центробанке напомнили, что инвестиционных программ цифрового рубля не существует. Пик заболеваемости гриппом в России ожидается на новогодние праздники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом специалисты ведомства напомнили, что дети, пожилые люди, имеющие хронические заболевания, должны прививаться от гриппа в первую очередь. Также вакцинироваться рекомендуют гражданам, которые в силу профессии много взаимодействуют с людьми. Полный перевод ТЭЦ-2 на газ планируется завершить в ближайшее время. Сейчас на газовом топливе работают уже 6 из 8 котлов. Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Виталия Хаценко с главой федерального Минприроды Александром Козловым. Напомню, ТЭЦ-2, старейшая котельная города, обслуживает жителей Ленинского и части Октябрьского округов. Также на встрече обсуждалось продолжение газификации частного сектора. За время действия программы газифицировано более 5,5 тысяч домов. Дополнительные средства, выделенные при содействии Минприроды, позволят в этом году подключить газу еще около 3 тысяч объектов. Омская мэрия ищет инвестора, который застроит территорию в границах улиц Синая, Чехова и Газетный переулок в Центральном округе. Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории состоится 19 октября. Проект необходимо реализовать в течение 7 лет. Напомню, сейчас на участке расположено 2 жилых дома на Синой 33 и 35. Обе двухэтажки признаны аварийными и пойдут под снос. На их месте планируют построить более 1500 квадратных метров жилья. «Авангард» сегодня встречается на выезде с московским «Спартаком». Начало заключительной игры выездной серии в 22:30 по Омску. Чемпионат столичный клуб начал с домашнего поражения от «Торпедо», после выиграл 5 матчей подряд. В заключительной встрече на выезде спартаковцы уступили в Уфе «Салавату» и «Юлаеву». «Авангард» проигрывает в 3 матчах подряд на выезде. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Положительный заряд на радио «Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пособирать кухонные лайфхаки. Кто чем пользуется на своей любимой кухне, чтобы жизнь казалась проще, веселее, а блюда вкуснее и
2: ароматнее.
1: Да. Ну и ароматнее, естественно. Андрюша отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Как-то поджаривал на сковороде я вареную колбаску на завтрак, а думал о блинах. Тут же замесил тесто и полил им уже готовую колбасу. И получился блин с колбасой. Очень даже вкусно. Всем доброго утра и хорошего настроения. Ну, то есть такая сосиска в тесте получилась с одной-то стороны.
2: Ну, кстати, это вкусно. Ну, то есть сладкое с соленым, опять же, да?
1: А
2: вот
1: я сейчас просто...
2: Баланс.
1: Ну, подожди, блин, не обязательно должен быть сладкий. Он же может быть и не сладкий.
2: Не знаю, потому что в моей вселенной все блинчики сладенькие. Все сдобные блинчики.
1: Ну, ты знаешь, я вот сколько пробовала блины, ну, во всяческих разных кафетериях, они в них добавляют не столько сахара, сколько ванилина. И вот этот ваниль, она, конечно, сочетается хоть те с рыбой, хоть те с колбасой, хоть те с мясом. Очень вкусно, конечно.
2: Абсолютно. Кстати, да, ваниль невероятно универсальная, конечно, приправа. А, слушай, ты знаешь что? А я добавляю в армянскую классическую такую ярко-красную аджику немного грузинского голубого пажитника. Ну, такая пыль.
1: Я даже такого не видела никогда в жизни.
2: Голубой пажитник входит в состав хмели-сунели, все знают.
1: А, да?
2: Ну,
1: конечно. Я не знала.
2: Просто вот если чистого пажитника сыпануть в армянскую аджику, тщательно размешать, потом все это на кусок горячего стейка... И даже можно без картошки, я хочу сказать.
1: И даже можно дальше уже не продолжать говорить, потому что сейчас слюной заклевнемся, и все.
2: Да. А, тут напишут в телеге какие-то...
1: Ну, какие-то люди.
2: Люди-невидимки, потому что не подписались. А на кухне помогает и реально работает лайфхак такой. Застелить пакеты мусорные из магазинов сразу в ведерко в несколько слоев. Понимаете, да? То есть как матрешка. Одно забилось, вытащил, а ведерко уже застелено. Не занимает места, экономит время.
1: Я почему-то вдруг вспомнила, что в советские времена в ведерко не вкладывали пакеты. В ведерко вкладывали газетку. Просто для того, чтобы на дне ведерка не организовывалось уж совсем чача.
3: Селедочные головы не пачкали ведро.
1: Просто я думаю, а интересно, а вот почему вот пакеты не вставляли? Просто потому что их как класса не было. И потом же все равно это куда-то выбрасывали.
2: С у нас, пакетами была напряженка.
1: Кстати, у нас, кстати, приезжала во двор мусорная машина. И все выходили с ведрами в определенное время и выбрасывали.
2: Встречали мусорщика с цветами, аплодисментами, горячими пирогами.
1: И выбрасывали все дружно. Ну, заодно болтали и всячески разно обсуждали других соседей, которые не вышли с ведрами.
2: А у мусорщика были очень красивые голубые глаза.
1: Возможно. Я была слишком мала, чтобы это заметить.
0: Фантастично энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
9: доставка на работу и обратно.
8: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло.
11: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о кухонных лайфхаках. То, что касается кухонного убранства, всевозможных гаджетов, посуды и способов ловкого, быстрого и приготовления вкусных блюд. Ну, вы сами понимаете, это, так сказать, базовая потребность человека, да?
2: Поесть.
1: Как следует вкусно поесть, да, конечно, получить удовольствие еще от этого.
2: Нет, может, у кого-то есть лайфхак, как можно, например, поесть капусты, нюхая котлету. Ну, для того, чтобы постройнеть. Такое тоже бывает.
1: Поесть капусты, нюхая котлету. Александра Строгалева отметилась в нашем канале в Максе. Мой лайфхак, упрощающий уборку, готовку, а также приготовление уроков ребенка для школы, был открыт лет 10 тому назад. Называется «Муж». Теперь не могу без него обходиться.
2: Ну, как Александр, просто женщина-огонь. Я считаю, что на мужчину действительно нужно свешивать какие-то свои обязанности, ну, как будто бы. Потому что он периодически находится будто бы в роли помощника. Я тебе помогу. Нет, дорогой мой, это я тебе помогу. Ты да. сделаешь.
1: Кстати, Александра абсолютно блестяще реализует знаменитый лозунг нашего советского педагога Антон Семенович Макаренко: воля – это и желание, и отказ. Я отказываюсь варить борщи, готовить вместе с ребенком уроки. Я пошла на маникюр.
2: Ты понимаешь, просто готовка с ребенком уроков, я памятуя, да, о да. прежних временах, да. она очень подрывает мое ментальное и химическо-физическое состояние.
1: Хитиновую оболочку. Да, и вообще веру в человечество, конечно.
2: Кирилл Булавацкий отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Готовить в аэрогриле картошку фри надо обязательно при температуре

0: микроволновка. Кладешь просто на решеточку, там, 3 яйца. И при температуре 175 градусов варишь их около 10-12 минут. В зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить. Никакой воды не надо, ничего не надо. Просто кладете яйца.
1: То есть это просто атака с жаром.
0: Да, мне кажется, что сейчас я для кого-то Америку открыла.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня собираем тут кухонные лайфхаки, поэтому подключайтесь в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня FM или в нашем канале в Максе Радио Ваня. Можно оставить сообщение, как это сделала Екатерина. Привет из Гагарина. Использую миксер для пюре. Он делает процесс быстрее и дает более нежную структуру, пишет Екатерина. А сейчас я стою на заправочке. Привет моему супругу, который варит борщ на обед. И интересно, что тут же, минут через 20, откликается, видимо, муж Екатерины Дмитрий. Потому что его лайфхак, чтобы не стоять в очереди на заправке, готовлю борщ, использую всегда. Я вот даже не знаю, что бы я больше хотела, стоять на заправке или готовить борщ. Я готовить люблю, но если мне кто-то приготовит, я буду только рада.
2: Слушай, ну какая гармоничная пара.
1: Но мне просто никто не готовит, понимаешь, кроме шаурмиста.
2: Понимаешь, с другой стороны, когда ты сама готовишь, ты же знаешь, что туда положила, какие ингредиенты.
1: Да мне все равно, кто туда что положил. Главное, чтобы мне принесли на блюдечке с голубой каемочкой. Я поэтому люблю очень all-inclusive всякие турецкие.
2: Надо бы тебя туда запыльнуть.
1: Ну а что, жареное яйцо, что туда положишь? Вот оно яйцо, вот оно плита.
2: А глутаматом это самое обработанное.
1: Да и плевать на глутамат.
2: Хорошо, ладно, Лена тут Макси, а мой папа рассказывал, как чистить молодую картошку. Это не пачкает руки, и она также очищается тщательно, как и ножом. Картофель положили в пакет, насыпали соли, ну там горсти две, и завязали пакетик, который должен быть прочным. И начинаем картоху в пакете трясти, как сумасшедшая, чтобы она как бы перемешивалась с солью. Да, как вот с маракасами люди работают на сцене. Затем промываем, вуаля, она чистенькая, пальцы тоже без вот этой вот черной траурной каемки. Всем привет из Ставропольского края.
1: Интересно вот что, есть еще такой же лайфхак, но правда не с солью, а с мукой по промыванию шампиньонов. Предположим, вы купили упаковку мелких-мелких шампиньончиков, ну вот чтобы их целиком пожарить, а они, ну скажем так, не совсем чистые. Так вот, вы их кладете в тазик, наливаете в этот тазик холодную воду и сыпите, ну, парочку столовых ложек, а может и побольше муки. И быстро-быстро-быстро руками начинаете их там...
2: Делебунькать.
1: Ну, можно и так сказать. Потом воду сливаете и вуаля, пожалуйста. Точно так же, кстати, промываются лисички. Лисички набрали в лесу, они же еще и с этими прожилками, да. И там тоже может грязь забиться. Я думала, вот если я сейчас брошу туда муки, не склеится ли она? Нет, не склеится, ничего не случится. И действительно, все шампиньоны чистенькие, вы чистенькие, время у вас сохранилось ваше вот от перебирания этих грибов. Можете занять его чем-то.
2: Можно просто поэтому полежать на спине с закрытыми глазами.
1: Да, прихожу домой, смотрю, пыль лежит, думаю, да, и я полежу.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж. Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: А тебе никто не знает.

0: радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Артем Качер, Ханей.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Школьникам расскажут, какие профессии нужны их региону. В Санкт-Петербурге пройдет международный форум объединенных культур. Конкурс в отряд космонавтов установил новый рекорд.
2: Российские школьники будут подробнее изучать экономику своего региона и востребованные там профессии. Как сообщает ТАСС, региональный блок усилили в специальном курсе «Россия. Мои горизонты», который проходит у учеников 6-11 классов. Всего программа рассчитана на 34 занятия в год. От 8 до 17 из них регионы могут посвятить собственному рынку труда, ключевым предприятиям и перспективным отраслям. Например, в аграрных субъектах больше внимания уделят сельскому хозяйству, а в регионах с развитым судостроением – профессиям этой отрасли.
1: С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену без скидок за участие в акциях или оформления карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, БАДов и медицинских изделий.
2: В Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября пройдет Международный форум объединенных культур. В деловой программе вопросы сохранения культурного наследия, укрепления культурного суверенитета, роли образования и медиа, развития театра, кино, музейного дела и многое другое. Ожидается прибытие официальных делегаций из 44 иностранных государств и международных организаций.
1: Банк России фиксирует снижение возраста участников дропперских схем. В базу мошеннических операций теперь попадают подростки уже с 14 лет. Раньше среди дропперов чаще встречались молодые люди от 18 до 25 лет. Основным каналом вовлечения остается интернет. Подросткам и молодежи предлагают легкую подработку через соцсети и мессенджеры. МВД также фиксирует рост вовлечения подростков в киберпреступления. Число несовершеннолетних дропперов выросло в 48 раз, а количество обвиненных преступлениях увеличилось на 70%.
2: Рекордные 12 тысяч заявок подали россияне в новый отряд космонавтов Роскосмоса. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов, 350 человек уже прошли первичный отбор. В Роскосмосе связывают такой интерес в том числе с тем, что впервые информацию о наборе разместили на портале госуслуги. Отбор продлится до конца года, после чего назовут победителей. Ранее отряд покинули космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков. Артемьев совершил 3 полета на МКС и 8 выходов в открытый космос. Корсаков провел на орбите 195 суток.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 24 сентября. Отмечается День системного аналитика. Всемирный день бестраншейных технологий. Это вот у нас тут приехали прокладывать интернет на дачу и говорят, вот вам кабель, а траншею вы сами прокопайте. А то мы можем только бестраншейную технологию вам предложить, проложить его по забору. Такие вот интернет-провайдеры нынче.
2: Пошли вон, слабаки.
1: Сегодня еще Международный день караванщика, и мы лучше его отметим.
2: Ну, действительно, издавна считалось, что путешествия намного безопаснее, если люди передвигаются колонной, потому что, ну, дикие звери, разбойники, сами понимаете. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов.
1: Да-да-да, вот у меня именно это и рисуется.
2: Вот неспешных этих, да, королей пустыни. Верблюды эти нагружены тюками, погонщики, которые управляют всем этим движением. Ну, в настоящее время данное понятие, конечно, далеко вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами, караванами двигаются морские и речные суда, ну и, конечно же, автомобили.
1: И автодома, кстати.
2: И автодома.
1: Их, кстати, так и называют тоже караванщики.
2: Кстати, Великий Шелковый Путь, да, из Китая в Европу, это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему аж во втором веке до нашей эры, то есть более 2000 лет тому назад. Ну, как обычно, как всегда это в истории было, вот в каждой стране есть что-то уникальное, что нужно другим странам. Поэтому вот что в Китае? В Китае чай и шелк.
1: Это тогда был шелк, а сейчас в Китае все.
2: Все. У аборигенов захват каравана с товаром считался великой удачей. И рассказы о том, что при этом они убивали всех людей, это грубейшая ошибка, заявляю вам, как дипломированный университетский историк. Потому что, забирая товар, вот эти самые захватчики отпускали женщин и детей, и бой начинался только при наличии вооруженного конвоя, который, собственно, оказывал ожесточенное сопротивление. В России за дальних расстояний караваны состояли из различного товара. Здесь были сани с разным мелким товаром, грузовые вагоны на полозьях для транспортировки руды, других полезных ископаемых. Также бронированные, не бронированные, то есть заранее заказанные, а бронированные, то есть укрепленные бронированные вагончики для перевозки денег и драгоценностей. Ну и, конечно же, пушнина из факторий в северных и сибирских наших областях.
1: Хорошо, что сейчас пушнина искусственная и кожа не натуральная. Эко-кожа. Раньше-то это дермантин был.
0: Что это было? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

самое.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык «Чирим Шой».
1: Шашлык новый «Чирим Шой».
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: своему кредитору и ВМФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
13: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Утренняя зарядка на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, Караганда и Люксембург. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали город.
2: На картинке подсказки матрешка. Одна в другой, третья в четвертой. Поможет ли вам именно эта техника сложения матрешки? Или, может быть, цвета намекнут на что-то? Или, может быть, выражение ее лица? Ну, или материал, из которого она сделана. В конце концов, тут все может иметь значение. Главное же рассмотреть, подумать и понять.
1: Да, и, так сказать, проникнуть в суть вещей, которые в данном случае очень привлекательные, симпатичные. Напомним, что идея матрешки в Россию пришла в конце 19 века. Ребят, вы, ну, с ума сейчас сойдете. Из Японии.
2: Там и пельмени откуда-то тоже с той стороны
1: пельмени
2: подъехали.
1: Пельмени — это Китай.
2: Да.
1: Лапша и все эти спагетти — Китай.
2: Да. Да. А я вчера, кстати, делала макароны с фаршем, ну, типа
1: по-флотски,
2: да, там, или по-боцмански.
1: Или, там,
2: ты знаешь, да, разницу? Разницу по-флотски и по-боцмански.
1: По-моему, по-боцмански — это рубленое мясо, а...
2: Да, по-боцмански — это тушенка.
1: Да, вот-вот-вот. А по-флотски — это провернутое через мясорубку.
2: Да, но я вчера их назвала ленивые пельмени, потому что, ну а как, вот тебе тесто, вот тебе фарш.
1: Да, да.
2: Ленивые пельмени, да. Пожалуйста. А если вы не знаете, сочетаются ли какие-то продукты, то вспомните их в других блюдах, и вполне себе возможно, вы придете к выводу, что очень даже и неплохо мороженое с соленым огурцом. Главное, из дома далеко не выходить.
1: Всемирный заговор мяса и теста.
2: Итак, друзья, еще раз, мы загадали город на картинке подсказки. Матрешка, автор одного из правильных ответов, получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня». Всем удачи, погнали!
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребят, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умный заряд.

0: подсказки мы загадали город.
1: На картинке подсказки матрешка. Матрешка в матрешке и другая матрешка в матрешке. Какие варианты ответов пришли в ваши светлые головы? Ярославль, Москва, Иваново. Вот вообще сейчас не в ту сторону пошли. Санкт-Петербург, Тула. И опять не в ту сторону пошли. Кострома, Калининград, Семенов, Звенигород, Загорск. Я сейчас буду перечислять просто. Нижний Новгород, значит, в конце концов.
0: Давайте прервем это скучнейшее действительно перечисление разных городов. Прекрасных, кстати, городов.
1: Училищную женщину сейчас мы прервали вот так вот.
0: Нет, еще раз говорю. Вежливый человек никогда не переходит на личности. Это потом уже, когда эфир, так сказать, закрывается и начинает играть.
1: Человек начинает быть невежливым.
0: Человек начинает быть собой, да. Тут, знаете, что предлагают Сергиев Посад? Город, который считается родиной русской матрешки. Это поверхностная ассоциация. Мы же всегда, ребята, идем внутрь, в суть вещей, в принцип матрешки. Одно в другом. Город один в другом городе.
1: Да, ну вот, кстати, один город в другом городе. Сегодня, да, мы говорили о том, что в Санкт-Петербурге, внутри Санкт-Петербурга, есть город Красное Село. Очень интересно, правда? Город Красное Село. Это вот иностранцу скажи, у него просто, наверное...
0: Но если вы посмотрите на карту, да, также есть города Павловск, Пушкин, но это административная...
1: Единица?
0: Которая входит, да, в комплекс.
1: Опять же в город.
0: Конгломерат. Вот. Но мы загадали тот город, который чисто географически, вот чисто физически, один город находится в другом.
1: И это Ватикан. Друзья дорогие, молодцы все те, кто ответили правильно. Мы же сегодня хотим поздравить Евгения Богданова и торжественно вручить ему фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу навсегда.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 24 сентября. Отмечается по народному календарю Федорины вечерки. На Руси в день Федоры, ну или Феодоры, кому как больше нравится, праздновали третью встречу осени. В народе по этому случаю так и говорили. Всякое лето кончается, осень начинается.
2: Слушай, я так подумал, что, конечно, в железной логике русским народным людям не откажешь.
1: Действительно.
2: Да, стояла дождливая слякотная погода в этот день, откуда и пошла шутливая, обращу внимание, шутливая поговорка «Федора, замочи хвост!»
1: Очень шутливая. А крестьяне подводили итоги осенним трудам. И вот вам еще одна поговорка. «Преподобная Федора всякому делу, аминь».
2: В прямом смысле этого слова.
1: Да. А еще в этот день было принято ходить в поле и проверять озимые всходы. Ежели ростки были сильные да густые, значит, на будущий год что-то у вас удобоваримое вырастет. Ну, а если вялые да дохлые, надо бы поднапрячься.
2: Надо бы что-то поесть из капусты сделанное, правда?
1: Кстати, вот, да, капуста. С Федоры начинались капустные вечерки. Хозяйки сообща рубили и квасили капусту на зиму. За работой песни пели, истории рассказывали, шутили, смеялись. Вообще, такие собрания еще назывались капустниками. И, кстати, это слово сохранилось и в современном языке. Правда, сейчас не настолько прямо, да, оно обозначает то, что делают люди.
2: Ну, конечно, да, но тем не менее суть осталась прежней, да. То есть люди собираются, да, там, в театральные трупы различные, шутят и смеются там по поводу друг друга.
1: Только что капусту не рубят, ну и тем не менее.
2: Как не рубят? Если у них солдаут, ну здесь все билеты проданы в театре, значит...
1: Тогда рубят. Да. Кстати, на стол подавали сегодня разнообразные блюда, естественно, из капусты. Это и щи, и пироги, и голубцы. Ну а мужчины, пока бабы рубили, варят пиво. Варили, по крайней мере. Вот.
2: Ну, не отпевали, держались.
1: Нет, конечно. Нет. Дело это сложное достаточно и очень кропотливое, поэтому тут отвлекаться на какие-то там бабьи капустники вообще некогда.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, в Омске возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет расти. В пятницу понижение температуры до плюс 12 днем.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
15: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пенсионерам снова пересчитают пенсии. Деньги, похищенные мошенниками, будут возвращать потерпевшим. В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране.
2: Сразу для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии до конца этого года. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, пишет Арти. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии и назначат надбавку на уход. В ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Основные повышения пройдут автоматически.
1: Банк России и Национальная система платежных карт прорабатывают механизм полного возврата денег, похищенных мошенниками. Как рассказал директор Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, для этого планируют развивать сервис «Добрая воля». Он позволяет банкам договариваться о возврате средств, если их удалось остановить до вывода со счета получателя. Сейчас в некоторых случаях пострадавшему возвращается только часть суммы. Новый подход должен позволить перечислять человеку все деньги, которые удалось сохранить в банковской системе.
2: Пик активности гриппа в этом сезоне может прийтись на новогодние праздники или середину января. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. Сейчас в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев, и это почти на 34% больше, чем недели ранее. В Москве также отмечают сезонный рост ОРВИ, однако эпидемиологическую обстановку в столице оценивают как стабильную.
1: В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла более 24 тысяч старинных серебряных монет и еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья, пишет газета «Ру». Большая часть находок изготовлена из серебра, есть позолоченные изделия и несколько золотых предметов. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился и имеет исключительно высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
3: Что?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Ани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам пора бы перейти на более здоровый образ жизни и натуральные продукты.
2: Овны, женщины, у вас хороший день для генеральной уборки и благоустройства дома.
1: Тельцы, мужчины, не отрывайтесь от реальности, критично относитесь ко всему, о чем вам говорят.
2: Тельцы, женщины, вам необходимо порадовать себя какой-нибудь новой безделушкой, ну и хорошим обедом.
1: Близнецы, мужчины, звезды дают вам шанс на новый этап личностного роста, не прозевайте.
2: Близнецы, женщины, вероятно, знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.
1: Раки, мужчины, не стоит царить деньгами, пытаясь произвести впечатление.
2: Раки, женщины, ведите себя максимально скромно. Не выделяйтесь, так вы избежите козней завистников.
1: Львы, мужчины, лучший день недели для презентации ваших новых идей и проектов.
2: Львы, женщины, вам любые задачи по плечу. Вы необычайно сообразительны, проницательны и остроумны.
1: Девы, мужчины, вы можете блеснуть умом и изобретательностью. Это даст вам возможность значительно улучшить свое положение.
2: Девы, женщины, у вас день из серии «Я самая экономная». Звезды настоятельно призывают отказаться от лишних трат.
1: Весы, мужчины, вам стоит быть смелее. Не бойтесь новизны.
2: Весы, женщины, голос вашей интуиции необыкновенно точен. Слушайте его, и день принесет приятные сюрпризы.
1: Скорпионы, мужчины, вы можете ощутить переизбыток энергии, жизненных сил и энтузиазма. Однако не стоит взваливать на себя слишком многое.
2: Скорпионы, женщины, чем лучше будет ваше настроение, тем более привлекательные вас будут видеть джентльмены.
1: Стрельцы, мужчины, приложив усилия прямо сейчас, вы получите гораздо более интересный результат в долгосрочной перспективе.
2: Стрельцы, женщины, больших надежд на сегодняшние дела и начинания возлагать не стоит. Лучше поберегите силы для будущих свершений.
1: Козероги, мужчины, избегайте сквозняков, переохлаждения и других источников недомоганий.
2: Козероги, женщины, в одежде и макияже сегодня только классика. Так вы будете наиболее неотразимы, и это может пригодиться.
1: Водолеи, мужчина, от вас звезды ждут великодушия и благородства. Вы на это способны.
2: Водолеи, женщины, противостояние с представителем противоположного пола неконструктивно. Постарайтесь найти разумные компромиссы.
1: Рыбы, мужчины, звезды рекомендуют воздержаться от дорогих покупок. У вас сегодня день духовного роста.
2: Рыбы, женщины, высокий риск встретить энергетического вампира. Поэтому тщательно выбирайте круг общения.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Мы будем

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Шоу-биз на бис.
1: «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. И они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 год.
2: В России начали съемки еще одной сказки.
1: Еще одной?
2: Да, это невероятно, как они, да, как из рога изобилия эти сказки. Это фильм «Маленький Мук», пишет издание «Чемпионат». Ранее про этого героя был только мультфильм, которого я боялся в детстве просто как огня, когда у него, помнишь, да, уши вырастали, я так за него переживал, бедненький, господи, ну и судьба. По сюжету юноша по прозвищу «Маленький Мук» отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца, прям как... Чиполлино, да, сэр? Угу. А с помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Премьера запланирована на весну 2028 года. Терпение, ребята, терпение.
1: Серьезно они решили там отснять?
2: Капитально.
1: В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Всего в альбом вошли 22 композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим своим именем Дэвид Джонс, пишет ТАСС. Записи сделаны в 1965 году. Материал нашел историк музыки Алек Палау в коллекции Талми, заметив среди старых пластинок пометку «Дэвид Джонс». В 1966-м Дэвид Джонс взял псевдоним Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником группы The Monkees.
2: 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Фильм, посвященный известному музыканту и лидеру рок-группы «Звуки Мо», рассказывает о том, как в одном талантливейшем человеке уживались четыре противоречивые ипостаси. Хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер и православный отшельник.
1: Прямо как ты, только без отшельника.
2: Но я не заслужил, прекрати мне льстить. Это пишет РБК.
1: Нет, это я сказала.
2: Я имел в виду, что вся предыдущая информация, да, подчеркнута из ресурсов РБК. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером выступил, внимание, Павел Лунгин, у которого Петя Мамонов снимался в «Остров

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня у нас 24 сентября, четверг, и вы нам рассказываете о своих кухонных лайфхаках. Это все, что связано с приготовлением еды, ну и с убранством, с всевозможными полезными приборами и посудой.
2: Вот, можно я тут один секрет для себя открыла? Ну, может быть, вы уже, конечно, знаете, сейчас у многих есть аэрогрили, и вот выяснилось в моей жизни, что...
1: Британские ученые выяснили.
2: Оказывается, если взять куриную грудку и положить ее на пару часов на температуру 95-100 градусов, предварительно вымочив в соленой воде, ну а когда уже кладете ее в аэрогриль, ее нужно маслом смазать с там сушеным чесноком, например.
1: Сливочным или...
2: любым, каким хотите. Так и вот, представь себе, если положить ее на пару часов на вот 100 градусов, то она получается какая-то волшебная. Она не сухая, она, да, она просто невероятная. Даже можно на 95 градусов. Очень классная грудка. Хотя я не любитель ее. Я уже пыталась ее и варить. Вот есть же, знаешь, какой лайфхак?
1: В молоке, да?
2: Да, берешь молоко, кипятишь его, кладешь вот прямо в кипящее молоко грудку буквально минуту, и потом эту кастрюлю с молоком и грудкой заматываешь во все одеяла, и она так остывает часа три.
1: Выключаешь, естественно.
2: Ну да, но да, естественно, включаешь. Нет, одеяло прям на плиту наматываешь и сидишь.
1: И пожарный.

0: На кухне весело, дети бегут.
1: Да, но вот еще один вариант, и мне он, прямо скажем, понравился намного больше.
2: Так, да. Ага. Пишет нам Марина Белякова в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Лайфхак моей сестры-повара профессионального. Когда варите морковь на оливье, немного ее подсластите. Ну вот саму воду, да, вкус салата оливье будет намного насыщеннее. Кстати говоря, такой же поварской лайфхак рассказал мне председатель шеф-гильдии поваров Санкт-Петербурга Илья Исаакович Лазарсон. Когда варите борщ и чуть-чуть переборщили с уксусом, небольшую ложечку сахара сбалансирует вкус.
1: Я тебе скажу, что не обязательно вы переборщили с уксусом. Всегда в борщ надо класть сахар. Вообще всегда, абсолютно.
2: Постулируешь? На ванне?
1: Да, ты знаешь, просто дело в том, что там помидоры, они все равно содержат кислоту, и да, там да. Кто-то еще. То есть кислоту ее всегда нужно, конечно же, балансировать. А еще один маленький лайфхак. Чтобы сыр не слипался при натирании, смажьте терку растительным маслом, пишет нам Иван. Ну и еще одно классное сообщение от Алексея Митронина. Отличный лайфхак. Заведите жену. Ну, знаешь.
2: Заведешь жену, так она же это не остановится.
1: Это еще надо уметь заводить жену.
3: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метрополитена. Но радио Ваня ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Кулинарные лайфхаки мы сегодня обсуждали и обсуждаем. И еще несколько ваших сообщений хочется прочитать. Ну, во-первых, еще раз напомнить, что сахар нужно и можно добавлять в острые блюда, а соль в сладкие. Более того, в кофе можно добавлять немножечко соли, чтобы аромат кофе открылся и раскрылся сильнее. И немножечко черного перца. Лучше, конечно, свежемолотого. А еще используйте алкоголь в готовке, пишет нам Татьяна. Вино, пиво, коньяк, квас добавляют глубину вкусу при тушении или обжаривании. Сразу же скажу, что, естественно, алкоголь выпаривается, да, в процессе приготовления.
2: Да-да-да, и добавляется не в рот повару, а в блюдо.
1: Да, для того, чтобы действительно усилить какие-то еще там вкусы.
2: А Наталья отметилась в нашем канале в Макс. При наличии мультискороварки сделать винегрет не проблема. Мытые свеклу. Мытую свеклу вниз, на нее морковочку, сверху картошку. Налить мультистакан воды. Специальный мультистакан.
1: Да-да-да, там есть.
2: Там есть, прилагается. Угу. И поставить на функцию пару минут, ну, где-то на 20-25. Отличные правые овощи не вывариваются, вкус яркий. Ну, осталось накрошить огурцы, лук, добавить горошек и растительное маслице. Потом все это тщательно перемешать и немедленно подавать голодному и злому мужу, делая из него через 15 минут наидобрейшего человека, который щедрой рукой дает себе кредит.
1: Ольга Федоренко: в оливье использую не консервированный горошек, а свежезамороженный. А-а-а. Можно вот так вот еще поступить. Кстати, в какой-то момент, я помню, в магазинах стали появляться банки консервов, да, не только горошек там, а там был горошек и морковка вперемешку сразу же. Это было очень удобно, но потом они куда-то исчезли. Может быть, они не пользовались популярностью. А может, они перед Новым годом, кстати, появляются. Но все же готовят оливье. Горошек с морковкой, это же самое такое. Хлобысь у тебя уже, да.
2: Ну, это классно. Ну, да-да-да, то есть это укорачивает время приготовления.
1: И вот, что касается моркови, у нас, кстати, сегодня морковь и победила. Марина Белякова лайфхак нам подогнала. Сестра у Марины повар. А мы, ну, не можем же не доверять профессиональному человеку. Так вот, повар говорит: когда вы варите морковь на оливье, вы ей сахара добавьте. Подсластите, так сказать, морковку. Вкус салата оливье будет намного насыщеннее и ярче. Ну, там кто-то еще яблочки добавляет, кто-то огурцы соленые со свежими перемешивает. Но все эти подробности мы, да, узнаем ближе. Уже, конечно, к новогодним праздникам там обязательно тему заведем.
2: О, ну что вы, новогодний стол — это наша традиционная тема. Но это декабрь, сейчас сентябрь, и Марина Белякова
1: уже получает подарок, правда, не от Деда Мороза пока, а от Деда Окопа.
2: Спасибо за представление. Марина, вручаем вам сегодня фирменную сумку Шопер Радио Ваня.
0: Батарейки. Очень полезный энергетик на Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Выплату омским студентам за рождение детей предлагают увеличить вдвое. В мэрии рассказали об инфраструктурных изменениях муниципальных театров, и в России падает число бургерных. Подробнее об этом прямо сейчас. В Омской области планируют вдвое повысить единовременные выплаты для студенческих семей при рождении ребенка. Проект опубликован на сайте регионального правительства. Сейчас выплата составляет 100 тысяч рублей. Если изменения утвердят, размер с будущего года увеличится до 200 тысяч. Напомню, указ о новой мере поддержки был подписан в конце 2024-го. Выплата назначается одному из родителей или единственному родителю при условии очной формы обучения по программам среднего профессионального образования и в организациях высшего образования, расположенных в Омской области. В прошлом году выплату за рождение ребенка получили около 70 студенческих семей. Благоустроенная территория возле СКК Блинова получит официальное название «Сквер Сердце Омска». С такой инициативой выступил хоккейный клуб «Авангард». Предложено также наименование для двух остановок в Ленинском округе. Новые топонимы депутаты обсудили на комитете горсовета. Две новые остановки в Ленинском округе планируют назвать по ближайшим жилым комплексам. Жилой комплекс «Уютный» и жилой комплекс «Созвездие». Окончательное решение примут на ближайшем пленарном заседании горсовета. В ближайшее время в Омске начнется подготовка проектно-сметной документации на оборудование современного концертно-театрального зала в КДЦ «Иртыш». Проект планируют представить к концу года. Сейчас, по словам главы Департамента культуры Олега Федоренко, зрительный зал Камерного театра имени Решетникова не может вместить всех желающих. Большая сцена на левом берегу станет дополнением к камерной площадке. К финансированию город планирует привлечь областное министерство культуры. В профильном департаменте добавили, что весной будущего года в Омске состоится 9-й фестиваль моноспектаклей «Чат». Впервые он станет номинированным. Эксперты выберут лучших в 5 категориях. Прием заявок начнется в октябре. Омск уступает городам-миллионникам по числу бургерных. В нашем городе, по данным экспертов сервиса 2GIS, их около полусотни. Меньше, чем в Омске, их только в Воронеже и Волгограде – 48 и 39 соответственно. Для сравнения, в соседнем Новосибирске действуют 111 бургерных. В целом, сокращение точек зафиксировали в 10 из 16 миллионников. Годом ранее такой формат показывал бурный рост. Тогда число заведений выросло почти на 50%. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%! Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
7: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
8: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
7: Карты нашего гипермаркета есть?

0: банкротства, лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Ваня. Радио Ваня.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Осень – время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло!
12: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
13: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
14: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пенсионерам снова пересчитают пенсии. Деньги, похищенные мошенниками, будут возвращать потерпевшим. Эксперты предупредили о поддельных документах жилищного учета. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Сразу для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии до конца этого года. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш, пишет Арти. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии и назначат надбавку на уход. В ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Основные повышения пройдут автоматически. Банк России и Национальная система платежных карт прорабатывают механизм полного возврата денег, похищенных мошенниками. Как рассказал директор Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, для этого планируют развивать сервис «Добрая воля». Он позволяет банкам договариваться о возврате средств, если их удалось остановить до вывода со счета получателя. Сейчас в некоторых случаях пострадавшему возвращается только часть суммы. Новый подход должен позволить перечислять человеку все деньги, которые удалось сохранить в банковской системе. Проверка документов жилищного учета особенно важна при покупке или продаже недвижимости. Поддельные справки могут скрывать сведения о зарегистрированных жильцах, задолженностях или обременениях, из-за чего покупатель рискует потерять деньги и столкнуться с проблемами с приобретенным жильем. Эксперты проекта «Перезвони сам» рекомендуют проверять документы на каждом этапе сделки. Например, на портале mos.ru можно проверить подлинность 9 видов документов жилищного учета, в том числе и выписки из домовой книги, единого жилищного документа, справок о регистрации по адресу и об отсутствии зарегистрированных лиц. Для проверки нужно открыть сервис «Проверка подлинности документов жилищного учета», ввести идентификатор справки, расположенный рядом с QR-кодом, и нажать кнопку «Проверить». После этого система покажет обезличенные сведения о выданном документе, который можно сопоставить с данными в представленной справке. В частности, при проверке документа о наличии или отсутствии задолженности отображаются данные собственника, адрес квартиры и сумма долга при его наличии. Достоверность информации подтверждается с помощью технологии блокчейна, а при неправильном номере или недействительном документе сервис сообщает, что документ не найден.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Президент поручил профинансировать достройку Красногорского гидроузла. Отопление сегодня включат в 5 районах области. И эксперты рассказали, сколько россиян за последний год думали об увольнении. Подробнее об этом прямо сейчас. До конца года для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по бюджету и налогам. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии, назначат надбавку на уход. Федеральные власти по поручению президента выделили средства на строительство Красногорского гидроузла под Омском. Об этом сообщил глава Федерального Минприроды Александр Козлов. Объект будет состоять из трех частей – правобережной и левобережной водосливных плотин и судоходного шлюза. Плотины поднимут уровень воды, обеспечив Омичей бесперебойным водоснабжением и вернув судоходство на этом участке реки. Часть сооружений будет демонтирована и возведена заново. Объект планируют сдать к 2030 году. Отопительный сезон сегодня официально начался в 5 районах Омской области – Большуковском, Знаменском, Кормиловском, Любинском и Тевриском. Ранее подача тепла была развернута в Калачинском, Марьяновском, Крутинском, Нижнеомском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском и Щербакульском районах, а также в Омске. С пятницы тепло начнут давать в Называевском. Как отметили в региональном Минэнерго, органы местного самоуправления принимают решение о старте отопительного сезона самостоятельно, руководствуясь нормативными температурными показателями. Региональный штаб по теплоснабжению работает в еженедельном режиме. В Омске объявлены торги, на которых определят арендаторов двух муниципальных бань. Извещение об этом появилось на площадке РТС «Тендер». Бани предлагают взять в аренду на 5 лет. Первый объект, построенный в середине 90-х, находится в микрорайоне Береговой. Второй – 65-го года постройки в микрорайоне Входной. Торги пройдут 14 октября. 40% работающих россиян за последний год задумывались об увольнении, но действительно сменили работу только 5%. По данным ЦИОМ, чаще всего причиной становится недовольство зарплатой и высокой нагрузкой. При этом 62% респондентов не имеют на примете компании, куда хотели бы перейти. Реже всего об увольнении задумываются те, кто доволен материальным положением своей семьи. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Норбис.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
7: Ваня. Радио Ваня.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем. Ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пенсионерам снова пересчитают пенсии. Деньги, похищенные мошенниками, будут возвращать потерпевшим. Эксперты предупредили о поддельных документах жилищного учета. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Сразу для нескольких категорий россиян пересчитают пенсии до конца этого года. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш, пишет Арти. С октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии и назначат надбавку на уход. А в ноябре пересчитают специальные доплаты бывшим членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. Основные повышения пройдут автоматически. Банк России и Национальная система платежных карт прорабатывают механизм полного возврата денег, похищенных мошенниками. Как рассказал директор Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, для этого планируют развивать сервис «Добрая воля». Он позволяет банкам договариваться о возврате средств, если их удалось остановить до вывода со счета получателя. Сейчас в некоторых случаях пострадавшему возвращается только часть суммы. Новый подход должен позволить перечислять человеку все деньги, которые удалось сохранить в банковской системе. Проверка документов жилищного учета особенно важна при покупке или продаже недвижимости. Поддельные справки могут скрывать сведения о зарегистрированных жильцах, задолженностях или обременениях, из-за чего покупатель рискует потерять деньги и столкнуться с проблемами с приобретенным жильем. Эксперты проекта «Перезвони сам» рекомендуют проверять документы на каждом этапе сделки. Например, на портале mos.ru можно проверить подлинность 9 видов документов жилищного учета, в том числе и выписки из домовой книги, единого жилищного документа, справок о регистрации по адресу и об отсутствии зарегистрированных лиц. Для проверки нужно открыть сервис «Проверка подлинности документов жилищного учета», ввести идентификатор справки, расположенный рядом с QR-кодом, и нажать кнопку «Проверить». После этого система покажет обезличенные сведения о выданном документе, который можно сопоставить с данными в представленной справке. В частности, при проверке документа о наличии или отсутствии задолженности отображаются данные собственника, адрес квартиры и сумма долга при его наличии. Достоверность информации подтверждается с помощью технологии блокчейна, а при неправильном номере или недействительном документе сервис сообщает, что документ не найден.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
7: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
8: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
9: В Доброцене выгодные цены.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Если тебе стало грустно,
1: не забывай меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
10: 56-50-0816. Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
11: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Министр здравоохранения заявил, что для россиян будут разработаны национальные рекомендации по питанию. Министерство просвещения в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Американская компания DC Comics зарегистрировала в Роспатенте объединенную эмблему супергероев. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на первом Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание. Путь к здоровью нации» заявил, что для россиян будут разработаны национальные рекомендации по питанию, об этом сообщает РИА Новости. По словам министра, рекомендации по питанию будут способствовать предотвращению развития заболеваний. «Мы хотели бы видеть в следующем году разработку национальных рекомендаций по питанию, касаемо именно консультирования врачами и медицинскими работниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний», — пояснил министр. Он уточнил, что граждане с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом рассказал РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр напомнил, что ранее абитуриенты педагогических вузов сдавали экзамены по профильным предметам, например, учитель математики по математике, учитель истории по истории. Позже от данного принципа поступления в учебное заведение отказались. Абитуриенты, поступающие на педагогические направления, будут сдавать предмет по своему направлению. Предмет зависит от профиля подготовки, уточнил Кравцов. В настоящее время абитуриенты педагогических вузов вместо профильных экзаменов сдают ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. И в завершении выпуска: американская компания DC Comics зарегистрировала в Роспатенте объединенную эмблему супергероев Бэтмена и Супермена. Об этом пишет газета «Ру». Символ стал логотипом фильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости», премьера которого прошла в 2016 году. Фильм стал второй картиной в расширенной вселенной DC после «Человека из стали» и послужил основой для создания «Лиги справедливости». Так именно в этом проекте на экране впервые появилась «Чудо-женщина». DC Comics, американское издательство комиксов, основанное в 1934 году, является одним из мировых лидеров индустрии комиксов и владеет правами на таких персонажей, как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и Супергерл. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Фильм. Всем привет, друзья! Для многих долгожданный день наступил. Четверг сегодня, 24 сентября. А именно для тех людей, которые любят угадывать в нашей игре замечательные мультфильмы. Сегодня так и поступим. Меня зовут Андрей Шмурай. Я включу отрывок из известного мультфильма. Как только вы вспомните его название, набирайте наш номер. Он неизменный. 325-696, код города 812. Мультик, который мы знаем все буквально с детства. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Считает? А как это он считает?
3: Да очень просто. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это свинья.
2: Ой, теперь он и тебя сосчитал.
0: Ура, ура, ура. Уверен, многие вспомнили и, стало быть, набирают наш телефонный номер 325-696, код города 812. Победителю сегодня вновь подарим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Давайте играть. Жду ваших звонков.
1: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня. Осень на всю громкость.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник – плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
2: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
3: Антикор Сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор Сервис. Выбор начинается здесь.
2: Карты нашего гипермаркета есть?
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: А тебе никто не знает.

0: реклама на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио Ваня.

0: фильм.
1: Итак, друзья, любимые многими нашими слушателями четверг, поскольку загадываем в нашей игре «Угадай фильм», мы исключительно мультфильмы. Дозвонился к нам сегодня Евгений. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений. Откуда к нам дозвонились?
2: Я дозвонился из Кемеровской области, Кузбасса, Сибирь.
1: Далековато, далековато. Рады вас слышать и огромный, огромнейший привет всем, кто проживает в Кемеровской области. Евгений, прежде чем вы мультик назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Давайте.
3: Считает? А как это он считает?
4: Да очень просто. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это свинья.
3: Ой, теперь он и тебя сосчитал.
1: Итак, Евгений, как же называется этот мультфильм?
2: Мультик называется «Козленок, который умеет считать до десяти».
0: Угайдал!
1: Козленок, который умел считать до 10, небольшая поправочка. Ну да, неважно, знаете этот мультик. Ну и не нравилось вот этим его сородичам, когда он их всех пересчитывал, да?
2: Да, очень не нравилось.
1: А потом его умение пригодилось. Почему?
2: Сейчас не вспомню уже, но озвучка и вообще сам мультик вспомнился в голове. Хотя, несмотря на то, что я отец четверых детей, я сейчас не вспомню окончание этого мультика.
1: Я вам расскажу. Ну, во-первых, его знание пригодилось, потому что паром мог выдержать только 10 пассажиров, а он как раз умел считать до 10. И стал он в конце концов контролером.
2: Точно.
1: Считал пассажиров, которые поднимались на борт. Вы знаете, Евгений, какую штуку я вычитал? Оказывается, с точки зрения психологии, ряд граждан испытывают чувства, схожие с переживаниями героев «Козленка». А думаете, когда? Во время переписи населения. Я никогда бы не догадался. То есть, ну да, приходят люди с какими-то папками, с какими-то бумагами и там начинают вас записывать, переписывать. Да, наверное, какое-то такое странное чувство возникает, но вот сопоставить с этим мультиком мне никогда такое в голову не приходило. Ну, прикольно. Евгений, от всей души

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 24 сентября, отмечается Международный день караванщика. Издавна считалось, что путешествие намного безопаснее, если люди передвигаются колонной. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов, нагруженных тюками, и погонщиков, которые управляют движением. В настоящее время данное понятие вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами. Караванами двигаются морские и речные суда и автомобили. Мы же в нашем хит-параде поговорим о караване в классическом понимании этого слова.
0: Пятое место.
1: По одной из версий, дата праздника приурочена ко дню рождения британского мореплавателя и навигатора Уильяма Адамса, который считается первым европейцем, достигшим берегов Японии.
0: Четвертое место.
1: Вторая версия гласит, что это событие связано с окончанием хиджры, праздника переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину.
0: Третье место.
1: Если караван сбивался с пути, найти ближайший оазис помогали именно верблюды. Эти животные чувствуют влагу в воздухе за десятки километров до водоема. При этом они прекрасно запоминают маршрут, по которому прошли хотя бы раз.
0: Второе место.
1: Выжить в пустыне караванщикам помогала особая диета. Орехи, сухофрукты, вяленое мясо и сушеная рыба. Эти калорийные продукты занимали мало места в поклаже и не портились месяцами.
0: Первое место.
1: Великий шелковый путь – это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему во втором веке до нашей эры.
0: Великолепная пятерка.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
7: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Контрольные и самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Фестиваль актуального кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Дополнительные суммы, которые появляются при внесении платы за коммунальные услуги, могут быть комиссией за проведение денежного перевода. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. До постановления правительства, которое вступило в силу еще в сентябре 2020 года, поставщики услуг могли заключать соглашения с банками и закладывать их комиссию за перевод денег прямо в коммунальный тариф. Жители могли платить фиксированную сумму, например, за свет, воду или газ, даже не подозревая, что часть этих денег уходит банку в качестве вознаграждения. Сейчас эта схема запрещена, и платеж разделен на плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за саму банковскую операцию, сказал он. Бондарь уточнил, что с 2024 года льготные категории граждан были освобождены от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Контрольные и самостоятельные работы в школах не рекомендуется проводить на первых и последних уроках и в конце недели. Об этом сообщила глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Галышенкова, передает ТАСС. По ее словам, формального запрета на контрольные в конкретные дни недели не введено. Однако Минпросвещение подготовило методические рекомендации по составлению графика обучения, включая оцениваемые работы. Кроме того, эксперт напомнила, что существует санитарные правила для школ. Специалист отметила, что контрольные и проверочные работы нежелательно проводить на первом и последнем уроках, а также в дни, когда утомляемость школьников выше обычной. И в завершении выпуска фестиваль актуального российского кино «Маяк-2026» объявил программу смотра. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе мероприятия. Фестиваль пройдет с 3 по 8 октября в Геленджике. Фильмом открытия станет работа Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Программный директор фестиваля актуального российского кино «Маяк» Стас Тыркин отметил, что подобранные фильмы отличаются широким разнообразием. По его словам, на смотре будут как новые проекты от признанных мастеров, так и дерзкие дебюты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Здрасте, мне бы побыстрее машину продать и деньги получить, а то сроки поджимают.
3: Вы по адресу. У нас как в супермаркете. На кассу встал, деньги получил.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Выкупим ваш автомобиль быстро и по честной цене. Деньги от одного дня, без ожидания покупателя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 66 33. Антикор сервис. Продал и уехал с деньгами.
3: Пакет для документов брать будете?

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам приключенческое фэнтези под названием «Щелкунчик и четыре королевства». Если вы еще вдруг не видели эту красивую картину, непременно сделайте это. К тому же она в самый раз для семейного просмотра. Там юная девочка Клара, которая получила необычный подарок на Рождество, отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам. Это страна снегов, страна цветов и страна сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться, да-да-да, с той самой армией мышей во главе с невероятно опасным мышиным королем. Сюжет классический, но история рассказана по-своему. И это даже не фильм по мотивам всем хорошо известной сказки, а такое своеобразное представление, а что бы было потом. Мне лично фильм показался милым, хорошим, несмотря на вкрапление, скажем так, современной повестки в давно знакомую всем историю. Кино на вечер. «Щелкунчик и четыре королевства» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В этом самом месте, о котором хочу рассказать, может быть, не шмурайских, а вообще штучек всевозможных, великое множество. Все дело в том, что бывший магазин 7-Eleven в американском Сиэтле превратили в торговую точку, которая больше похожа на какую-то выставку, наверное. Это так называемый магазин неудобств. И там покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи, которые призваны раздражать и усложнять жизнь. Ну, например, это USB-кабели, которые уже запутаны, упаковки с одним носком вместо положенной пары и многое-многое другое. Что хотели сказать авторы проекта? Да просто они решили превратить знакомые всем раздражители в некий юмористический опыт. А абсурдность этой идеи состоит в том, что людям предлагают не избавляться от мелких жизненных неудобств, а прийти и нарочно купить все эти неудобства. Организаторы надеются, что многие, посетив магазин, по-новому посмотрят на повседневные проблемы. Вот я сразу подумал, ну и что, запутанные USB-кабели, их же можно распутать. А что касаемо носков, ну возьмите две упаковки, и будет вам пара. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Так

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Разные гипермаркеты видел в жизни. Строительные, продуктовые. Но автомобильный вижу впервые.
3: Ну а вы попробуйте. Тут как в супермаркете, только вместо тележки руль.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом под одной крышей. Теплый просторный зал. Никакой спешки. Выбирайте столько, сколько нужно. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. 33-66-33. Антикор-сервис. Выбор начинается здесь.
3: Карты нашего гипермаркета есть?
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Ваня! Радио Ваня!
11: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

0: Просыпаемся.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Без тебя жизни нет.
3: Я не могу найти. Сколько ни жми к стене, сквозь нее не

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник – плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: к твоему кредитору и ВМФЦ.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.
6: Я тебя не понял,

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. В новом интервью певица Алсу подробно рассказала о дочерях Софине и Микеле, а также младшем сыне, 10-летнем Рафаэле. Артистка призналась, что до сих пор не может привыкнуть к тому, насколько быстро выросли ее дети. 20-летие Софины стало для матери поводом задуматься о том, как незаметно пролетели годы. Дочь, по словам Алсу, выросла невероятно доброй, светлой, искренней девушкой, и именно это качество певица ценит выше любых профессиональных достижений. Гораздо важнее для знаменитости, чтобы Софина оставалась счастливой и продолжала искать себя, не оглядываясь на чужие ожидания. Похожего принципа Алсу придерживается и в отношении Микеллы, которая сейчас учится на юридическом факультете и временно отошла от музыкальной карьеры. Отдельно артистка остановилась на успехах младшего сына. Рафаэль растет очень любознательным и разносторонним ребенком, рассказала певица, отметив, что мальчик, как и старшие сестры, занимается на фортепиано. У него абсолютный слух, и он постоянно удивляет нас своими музыкальными и даже композиторскими способностями, добавила Алсу. При этом сын проявляет и склонность к точным наукам. Развивать оба направления параллельно, не выбирая для Рафаэля единственный путь заранее, певица считает своей главной родительской задачей. Пока что, как вы понимаете, друзья, безальтернативно. В лице Рафаэля мы приобретем либо новую певческую звезду, либо великого математика.
0: Звездный час. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 25 сентября, в Омске без осадков. Ночью плюс 10, днем плюс 13. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба и будет расти. Со следующей недели небольшое повышение температуры. Во вторник плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Макдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
7: Реклама на Радио Ваня.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио Фаня.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Но плюс.
3: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня.

0: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 24 сентября, отмечается Международный день караванщика. Издавна считалось, что путешествие намного безопаснее, если люди передвигаются колонной. Когда мы слышим слово «караван», наше воображение рисует пустыню, верблюдов, нагруженных тюками, и погонщиков, которые управляют движением. В настоящее время данное понятие вышло за рамки обыденного. Теперь это не только управление верблюдами. Караванами двигаются морские и речные суда и автомобили. Мы же в нашем хит-параде поговорим о караване в классическом понимании этого слова.
0: Пятое место.
1: По одной из версий, дата праздника приурочена ко дню рождения британского мореплавателя и навигатора Уильяма Адамса, который считается первым европейцем, достигшим берегов Японии.
0: Четвертое место.
1: Вторая версия гласит, что это событие связано с окончанием хиджры, праздника переселения пророка Мухаммада и первых мусульман из Мекки в Медину.
0: Третье место.
1: Если караван сбивался с пути, найти ближайший оазис помогали именно верблюды. Эти животные чувствуют влагу в воздухе за десятки километров до водоема. При этом они прекрасно запоминают маршрут, по которому прошли хотя бы раз.
0: Второе место.
1: Выжить в пустыне караванщикам помогала особая диета. Орехи, сухофрукты, вяленое мясо и сушеная рыба. Эти калорийные продукты занимали мало места в поклаже и не портились месяцами.
0: Первое место.
1: Великий шелковый путь – это величайший караванный маршрут. Первый караван прошел по нему во втором веке до нашей эры.
0: Великолепная пятерка.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: сам.
1: Один за всех. Признайся, что любишь.
0: Любишь, любишь.
1: Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня хочу рассказать о молодом да раннем. Этому жителю китайской провинции всего 4 года, а он уже многое знает о том, как правильно вести бизнес. Вот я, допустим, до сих пор не в курсе. Что происходит? Малыш выходит на улицу и зазывает гостей в ресторан, которым владеет его семья. Но это еще не все. Ребенок помогает родителям накрывать столы и наводить чистоту, подает посетителям еду и напитки и даже убеждает их есть помедленнее, чтобы в полной мере насладиться вкусными блюдами. Какой молодец! Приветливый и активный мальчик, которого прозвали «малышом-боссом», растрогал многих пользователей интернета. Люди отметили, что ребенок усвоил главный принцип ресторанного бизнеса. Если хочешь клиентов, нужно не сидеть на месте, а лично выйти на улицу и привести их за стол. И похоже, что при таком подходе семейному ресторану скоро придется расширяться. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Я думаю.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам приключенческое фэнтези под названием «Щелкунчик и четыре королевства». Если вы еще вдруг не видели эту красивую картину, непременно сделайте это. К тому же она в самый раз для семейного просмотра. Там юная девочка Клара, которая получила необычный подарок на Рождество, отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам. Это страна снегов, страна цветов и страна сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться, да-да-да, с той самой армией мышей во главе с невероятно опасным мышиным королем. Сюжет классический, но история рассказана по-своему. И это даже не фильм по мотивам всем хорошо известной сказки, а такое своеобразное представление, а что бы было потом. Мне лично фильм показался милым, хорошим, несмотря на вкрапление, скажем так, современной повестки в давно знакомую всем историю. Кино на вечер. «Щелкунчик и четыре королевства» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина

0: Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В этом самом месте, о котором хочу рассказать, может быть, не шмурайских, а вообще штучек всевозможных, великое множество. Все дело в том, что бывший магазин 7-Eleven в американском Сиэтле превратили в торговую точку, которая больше похожа на какую-то выставку, наверное. Это так называемый магазин неудобств. И там покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи, которые призваны раздражать и усложнять жизнь. Ну, например, это USB-кабели, которые уже запутаны, упаковки с одним носком вместо положенной пары и многое-многое другое. Что хотели сказать авторы проекта? Да просто они решили превратить знакомые всем раздражители в некий юмористический опыт. Абсурдность этой идеи состоит в том, что людям предлагают не избавляться от мелких жизненных неудобств, а прийти и нарочно купить все эти неудобства. Организаторы надеются, что многие, посетив магазин, по-новому посмотрят на повседневные проблемы. Вот я сразу подумал, ну и что, запутанные USB-кабели, их же можно распутать. А что касаемо носков, ну возьмите две упаковки, и будет вам пара. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Скажи, что я не понимаю.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поле.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Подожди.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Радио Ваня!

Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри. Посмотри.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь ли его забить?
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: тебя.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее!

что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.